рекомендовать рассказывать не раз, а все спрашивали, что такое перетяг. Для этого мы отвечаем, перетяг — это такой перетяг, который не платит.